хиты. 30 минут. Европа плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже неплохо, правда? Но вот раньше всех будем слушать трек, относительно недавно лидировавший в мировом Шазаме. Dave Attempts, Rain Dance уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами группа «Моя Мишель», с темой «На малиновой луне». Чуть раньше встречать Фьюжер и Сольта, Свящица и Джамайкан. Бам-бам. А еще лови BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 дней пропусти 21 Pilots, Three Doors Down и многих-многих других. Полетели.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сережа, Инна, мы вас поздравляем. Все выиграли. Подарки всем.
3: Спасибо.
0: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс!
4: Спасибо.
5: Ура.
0: Ура.
2: Вот странно, да, что Инна говорит, что устала, а Сережа говорит, не устал.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

пойду тебя во тьме. Это моя Мишель с потрясающе красивой темой на малиновой луне прямо сейчас. Не только классный текст у этого трека, но и, конечно же, шикарнейшая аранжировка. А какой-то вот меломанский восторг все это комбо вызывает во мне. Очень круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Доминик Файк и вирусная вещица Baby Doll на подходе. Прежде лови 2.5 минуты музыкального безумия от группы Blackpink. Послушаем Jump. А вот еще раньше с нами Алока Джесс Грин с суперхитом Summer's Back. Все это здесь, на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

вируситься в 2026-м. Ничего удивительного для нашей эпохи, эпохи соцсетей. Кто-то начал снимать ролики под эту тему, потом другой, а потом пойди останови этот процесс. Доминик Файки, трек Baby Doll, только что. Ну и, кстати, все так же с прослушиванием Европы Плюс в умной колонке. Да, сначала начал один, потом другой, а сейчас вот войди, сосчитай количество меломанов, кто делает именно так. Помни, что достаточно сказать своей умной колонке всего одну фразу, включи Европу Плюс, и лучшие треки планеты заиграют для тебя. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Брак, секс, тен, пей, то экзист уже через мгновение. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжим брать от этой субботы максимум и слушать суперхиты без остановок здесь, на Европе плюс. На подходе у нас Now with a Warning с новинкой To Corazon. Прежде здесь отметится Майкл Патрик Келли с историей Beautiful Madness. Также с нами Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. А еще в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречайте Тиесто, Боба Синклара и Кайзу и многих-многих других. Наслаждайся.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

Как говорится, без бут, без переводчика не разберешься. Половина текста на испанском, половина на английском. А некоторые строчки вовсе сочетают в себе сразу два этих языка. Вот, например, «Heren, haren, fish, muevo todo de cuerpo». Двигайте всем телом, головой и сердцем, и ногами. Вот, разобрались немного. Да, приблизились к пониманию сути. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко и трек «Ртуть» на подходе. Прежде лови Лану Дель Рей и ремикс на один из ее главных хитов в карьере «Summertime Sadness», а также Зейна с вещицей «Die for me». Здесь на Европе Плюс, никуда не уходи. Европа Плюс.

трек «Ртуть» прямо сейчас. Ну и как тут не напомнить, что 2 августа при поддержке Европы Плюс Ваня даст грандиознейший концерт на стадионе Лужники и станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Вау! Вау! Ну а мы уже с 18 по 31 мая будем 3 раза в день разыгрывать билеты на его выступление. В общей сложности 100 билетов на шоу. Событие уникальное, поэтому слушай Европа Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nights, Medusa Don't Wanna Go Home, а также клан Carousel Ride впереди на радиостанции номер 1 в России.

Это поток под названием «Урбан» на сайте europaplus.ru. Можно все это слушать. Любой из потоков, который мы для тебя ежедневно, ежечасно собираем на нашем сайте europaplus.ru или в мобильном приложении. Заходи, послушай. Помимо «Урбана» есть еще целых 8 штук. То есть итого 9. Так, математику я сдал на это утро. Всем классного уикенда, всем хорошего утра. Меня зовут Денис Романов. Буду ставить для вас классную музыку этим утром и днем тоже частично. Что будет в ближайшее время? Рита Ора, «Let You Love Me». Будет также «Do It Wise» с работой «Wait», «Alibi Blue». Все впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Лови!

И парня второго не знаем, но нашему слуху он приятен. Это Russian. Парень, который к России никакого отношения не имеет, но тем не менее. Вот такая фантазия у человека. Понга, их новинка, прямо сейчас на Европе+. Классная музыка у нас и впереди здесь тоже. Ну, кстати, про Понга, она еще не в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если ты хочешь, чтобы она там оказалась, то за нее, конечно, надо проголосовать на сайте, в мобильном приложении. Так что welcome. Пока слушаем Алекса Ворона, его поп-рок-сол историю Fever Dream. Совсем скоро на Европе+. Дождись.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди у нас с тобой здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет ли они и Callum Scott, их классная танцевальная и поп-история, трек под названием «Stay»?

0: такие ленивые танцы. Если хочется еще немножко потанцевать, то, конечно, это к Фло Райд, его история «Right Round». А если хочется чего-то немножко другого, да, стилистически, то вот тебе Чапа Рон и ее история «Good Luck, Baby». У нас всего хватает. Все многообразие хитов, все здесь на Европе Плюс. Совсем скоро «Лови».
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 7 утра в Москве.

работал Let Me Be прямо сейчас. Ребята, всем доброе утро, доброго дня у кого-то уже. Классного уикенда у всех уже. У нас будет скоро крутой уикенд здесь на Европе+. Для тех, кто хочет выиграть себе классный приз,

отлично провести время. Может быть, контентик какой-нибудь подхватить, посмотреть, я имею в виду, в хорошем смысле. Подхватить в хорошем смысле, ребята, что-то почерпнуть для себя. Какие-то интересные, может быть, подборочку фильмов вам надо для выходных. Почему бы нет? Все будет скоро, все будет в следующем часе, будет в крутом уикенде. Так что обязательно дождитесь. Всем с тобой поделюсь я. Меня зовут Денис Романов, привет. И музыку самую лучшую, конечно, тоже поставлю. Будет Linkin Park, What I've Done, их величайшая работа к трансформерам легендарным. Саундтрек еще будет BTS и саундтрек нашей жизни. Их история Swim. Все совсем скоро на Европе Плюс. Лови!

Это мод. Его работа – намек на нас на Европе Плюс прямо сейчас. Вот тебе намек, инструкция, рекомендация. Как поддержать любимого артиста на europaplus.ru, на нашем сайте или в мобильном приложении, в Еврохит ТОП-40, в нашем фирменном чарте, в самом частном. Ну, он для тебя, конечно, част. Для всех. В самом честном музыкальном чарте страны надо поддержать его, конечно, все делается в один клик. Он, кстати, на старте там на 35-й строчке. Более чем достойно. Пока мы с тобой, Спак, это голосуешь, слушаем Джастина Тимберлейка. Его историю «Can't Stop the Feeling» будет Алан Уокер и «Broken String». Танцевальная тема. Все это впереди. Все скоро.

0: танцевальный суперхит от Faithless Bieber X и New Religion, так называется теперь их работа совместная здесь на Европе Плюс. Впереди у нас, ребята, крутой уикенд, конечно же, в новом часе. Подарки, контент, все будет, будет музыка, будет PH Electro и Englishman in New York, будет Зиверт с работой Goodbye. А еще с понедельника будет розыгрыш грандиознейший, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: 2 августа, Москва, Лужники, Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: это BH Electro и его, ну или не его, ну или его работа English Made in New York, так она называется, в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, много всего интересного. Конечно, все это будет в крутом уикенде. Тебе понравится, обязательно дождись, будь с нами здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве.
2: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. Садовое кольцо в Москве временно закрыто для транспорта, и россияне стали чаще отдыхать в премиум-санаториях. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин сообщил о росте ВВП России. В марте он прибавил 1,8%. По словам президента, безработица в стране остается на минимальном уровне в 2,2%. Глава государства также сообщила о наметившейся положительной динамике в экономике, и она должна закрепиться, охватить больше отраслей. В марте рост промпроизводства превысил 2%, а обработка выросла на 3%. Российские туристы чаще всего получают травмы в Турции, Таиланде и Египте. По данным страховщиков, в прошлом году на Турцию пришлось 34% всех страховых событий. Доля Таиланда 27%, Египта 18%. Как отмечается, чаще всего туристы сталкивались с повреждениями связок, ушибами, переломами конечностей и травмами суставов. Такие происшествия фиксируются во время активного отдыха, занятий спортом и на экскурсиях. Садовое кольцо в Москве сегодня временно закрыто для транспорта. До полудня движение не будет в обоих направлениях в связи с проведением эстафеты. А в 12:50 закроют внешнюю сторону для проведения московского мотофестиваля. Движение откроют после прохождения мотоколонны. На время перекрытия будет закрыт и подъезд к некоторым объектам в районе Садового кольца, в том числе Курскому и Павелецкому вокзалам, парку Горького, ряду торговых центров и театров. В Москве сегодня пройдет традиционная акция «Ночь в музее». В этом году она юбилейная, состоится уже в 20-й раз. Популярное мероприятие объединит 170 площадок по всему городу, выставочные центры, парки, музеи, библиотеки. Всего запланировано больше 600 культурных событий, в том числе уникальных, которые доступны только в рамках акции. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте акции. Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Количество бронирований за последние 3 года выросло на 32%, а спрос на такой отдых стал равномерен во все сезоны. Сейчас аудитория помолодела, также в санатории на лечение стали активнее ездить мужчины. Самые популярные программы связаны с детоксом, борьбой со стрессом и восстановлением сна. А основными регионами для санаторно-курортного отдыха остаются Кавказские минеральные воды и Краснодарский край. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. Всем доброго утра.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.

0: Европе плюс.
1: Привет всем, доброе утро. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Крутой уикенд. Вернулся после длительного отдыха, потому что у нас были длинные майские, и вот это вот все. Поэтому я вас рад слышать, ну, как виртуально, да, что вы с нами, это очень здорово. И, конечно, в этом часе уже, в первом часе крутого уикенда, вообще у нас их 4, если вы забыли или вы не знали. У нас их 4, поэтому будем уже в этом часе, конечно же, слушать кино, микс, подборка фильмов, отдавать подарки в киномании в нашей игре про самые крутые кино и сериалы, естественно, слушать «Гороскоп», да и много-много другого. По музыке тоже пробежимся. «Имани», «Don't be so shy», также будет «KDDK 1 and 2», все это впереди.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Привет, доброе утро, добрый день, ребята. Это крутой уикенд выходного дня шоу, как магистр Йода из «Звездных войн» заговорил. Это выходного дня шоу, ребята. Так вот, что у нас сейчас будет. Будет киномикс. А киномикс — это, конечно, как всегда, подборка самая крутая, фильмы и сериалы тематические. И, конечно, надо будет слушать чуть позже игру «Киномания», потому что у нас сейчас будет подсказка к этой игре, а там внутри наш эксклюзивный мерч. Так что слушаем. У нас сегодня есть подборка. Это детективы с закрученными сюжетом. Погнали! Рекомендация. Первая — это картина под названием «Девушка из каюты номер 10». Во время благотворительного вечера на шикарной яхте журналистка Лора становится свидетельницей того, что из соседней каюты за борт падает женщина. Но на утро все пассажиры на месте, а экипаж и гости уверяют, что ей все это померещилось. Корреспондентку пытается убедить, что у нее просто случился нервный срыв после пережитой травмы. Но Лора не поддается на манипуляции и намерена доказать, что точно видела преступление. Интересно? Интересно. Смотрим. Еще мы себе отмечаем фильм под названием, точнее, сериал под названием «Хороший коп, плохой коп». Сестра, брат и папа начальник в маленьком прибрежном городке с урезанным бюджетом и максимальным количеством семейных разногласий. Это доказательство того, что лучшие детективы получаются там, где служба и личное неразрывно переплетены. Больше ничего не скажу, ну, чтобы без спойлеров, да? Так что смотрим «Хороший коп, плохой коп», почему бы нет? Еще одна картина. Это сериал, который мы запоминаем как следует, потому что он скоро поможет выиграть классный мерч от нас, от Европы+. Это сериал под названием «Молодой Шерлок». Я вообще видел, что у него какая-то запредельная оценка от всех кинокритиков, от зрителей и так далее, поэтому, конечно, надо обратить на него внимание. 1870-е годы. Оксфорд, юный Холмс и его друг Мориарти. Их первое дело, которое оборачивается мировым заговором. Сериал о том, каким был сыщик до того, как стал великим. Приключенческий детективный сериал о юном Шерлоке Холмсе, основанный на книгах Энди Лейна. История показывает Шерлока подростка еще до того, как он стал знаменитым сыщиком. Учится, попадает в опасное расследование и постепенно развивает свои выдающиеся способности к дедукции. В центре сюжета тайны, заговоры и взросления будущего великого детектива. Молодой Шерлок, да можно просто Шерлок, но лучше молодой Шерлок. Смотрим. И, конечно, заходим на europaplus.ru, на нашем сайте. Целая подборка тематическая, это детективные, ну, точнее, детективы с закрученным сюжетом, так называется она. Заходишь, смотришь, что-то для себя обязательно выбираешь и, конечно, чуть позже звонишь в игру «Киномания» для того, чтобы выиграть наш эксклюзивный мерч.

это легендарный Тиесто в крутом уикенде. Его работа Beautiful Places. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет поп, рок, суперстар, актуальный Доминик Файк, его история Baby Doll. Будет Али Фарман, еще один электронный музыкант, тоже легендарный. Барри Так, так называется его работа. И, конечно, мы с тобой ждем гороскоп скоро. Естественно, мы его ждем. И, конечно, дубль номер два. Мы ждем игру Киномания. Там внутри наши подарки, эксклюзивный мерч в крутом уикенде. Скоро, дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. И гороскоп на сегодня 16 мая. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению, так что не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость, показать свои истинные чувства. Близнецы вам предоставят возможность отвлечься, отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже небольшой наглости сегодня никак не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, все равно проверяйте результат. Весы, отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы подпустите их чуть-чуть поближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что вам пора в отпуск, вот так прямолинейно. Какой конкретный план, пора в отпуск, ребята. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а потом уже принимайте предложение. Водолеи, отвечать ли на знаки судьбы, это только вам решать. И рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Привет, доброе утро, добрый день, ребята, это Киномания в крутом уикенде, игра, в которую вы прямо сейчас можете выиграть себе классный наш эксклюзивный мерч. Наверняка вы соскучились, что и в выходные дни в утреннем шоу можно выиграть классные подарки, так что звоните 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы вас ждем в игре Киномания. Была, кстати, подсказка в начале часа в Киномиксе, так что кто внимательно слушал, вообще будет супер легко. Звоните, мы всех ждем. Удачи!
2: Европа плюс! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем, ребята. Играем в киноманию. Есть подарок классный от нас от Европы Плюс. Наш эксклюзивный мерч. И себе его попытается забрать наш слушатель. Зовут его Глеб. Глеб из Тюмени. Глеб, привет. Доброе утро. Как ты? Как ты?
2: Доброе утро.
1: Подарок надо?
2: Конечно.
1: Есть футболка, наша фирменная от Европы Плюс. Эксклюзивная вещица, стиль, оверсайз, все дела. Тебе надо ее сейчас забрать. Как это сделать, Глеб? Я тебе расскажу. Тебе надо будет угадать один фильм или сериал, про который, кстати, мы в начале часа рассказывали в нашем киномиксе. Но поскольку ты только-только где-то сел за руль, как ты говоришь, то киномикс ты не слушал. Правильно?
2: Да, упустил.
1: Ну, надо будет тогда подключать интуицию и угадывать. Значит, у нас три факта про один известный фильм или сериал. И можешь слушать все подряд, можешь после каждого из фактов какие-то свои накидывать мысли, мы с тобой будем общаться, делиться, и все. И, соответственно, если выиграешь и угадаешь, тогда футболка твоя. Пробуем. Погнали.
2: Давай.
1: Погнали.
2: Погнали.
1: Факт номер один. Это приключенческий детективный сериал о неком юном сыщике, который основан на книгах Энди Лейна. Вот такой первый факт. Глеб.
2: На чем основан, еще раз?
1: Основанный на книжках Энди Лейна, писатель такой. Но это не важно. Главное, что это детективный сериал о юном сыщике. Вот такой
2: это
1: первый
2: факт. Я уже догадываюсь.
1: Так. Дальше будем слушать.
2: Давай послушаем.
1: Давай. История показывает нашего героя, подростка, еще до того, как он стал знаменитым сыщиком. Он учится, попадает в опасное расследование и постепенно развивает свои выдающиеся способности к дедукции. Вот такой первый, точнее, второй факт. Итак, или дальше, или есть идеи?
2: Нет, я уже, скорее всего, догадался,
1: так.
2: Что это.
1: Ага.
2: Сейчас вспомню, как зовут этого актера.
1: Да, актер, ладно.
2: Нет?
1: Нет, актер, ладно, надо название сериала сказать. Это сериал под названием?
2: Молодой Шерлок.
1: Ну, конечно, ну, конечно. Я актера не помню, как зовут. Нам важно узнать, как называется сериал. Молодой Шерлок, абсолютно правда, ты молодец. Наша футболка фирменная от Европы Плюс теперь поедет в Тюмень, доедет до тебя обязательно. Так что мы тебя поздравляем, ура, молодец, все.
2: Я буквально, наверное, месяц
1: назад его посмотрел. Да, вот ты понимаешь, судьба — это судьба. Ты посмотрел, и все, и выиграл, и забрал себе подарок.
2: Ну, как иначе.
1: Все, тебе хорошего дня, классного уикенда, удачи, пока-пока. И музыки. Музыки у нас впереди, только самая крутая музыка на планете Земля. Холзи будет прямо сейчас, ее история Nightmare. Крутой уикенд.
3: If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

команда Майи Мишель, их работа «На малиновой луне» в крутом уикенде на Европе+. А погнали дальше. У нас много интересного впереди. Будет Nico & Wins, их классная тема «Am I Wrong?». Будет Annabelle England и «Get Busy». В общем, по музыке обязательно пройдемся, по самой крутой музыке на всей планете Земля. А еще, конечно, твои музыкальные любимцы будут в следующем часе. Будет дабл-хит, два трека подряд твоего любимчика. Все впереди, все в новом часе.

0: Nico and Wins, вечный хит Am I Wrong, классная тема, стильная. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет в новом часе стильные артисты, хип-хоп и поп-суперзвезды в двойном объеме, потому что будет впереди дабл-хит. Конечно, тебе все расскажу, но ключевое надо знать, надо будет поддержать их как следует в нашей официальной группе ВК. Все подробности скоро.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Жителям Приднестровья упростили получение гражданства России. Корабль «Карго Дрэгон» стартовал к МКС, и весенний мотофестиваль пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу президента России, иностранные граждане, лица без гражданства, старше 18 лет, на момент вступления указа в силу, постоянно проживающие в Приднестровье, смогут подать заявление в упрощенном порядке. Речь об исключении требований, связанных со сроком проживания в России, подтверждением владения русским языком и наличием законного источника дохода. Сильные дожди ожидаются на юге Европейской России в ближайшие дни. До 18 мая в Краснодарском крае, Ростовской области и республиках Северного Кавказа действуют штормовые предупреждения о комплексе неблагоприятных метеоявлений. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, прогнозируются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра местами до 25 метров в секунду. Американская компания SpaceX осуществила запуск МКС ракеты-носителя с грузовым кораблем «Карго Дрэгон». По данным НАСА, старт корабля в рамках 34-й миссии по пополнению запасов на орбитальной станции был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал. «Карго Дрэгон» доставит около 3 тонн грузов. Первоначально запуск планировался еще на вторник, но из-за неблагоприятных погодных условий старт несколько раз переносился. 14-й весенний мотофестиваль пройдет сегодня в Москве. Тысячи мотоциклистов соберутся вместе и проедут единой колонной, чтобы торжественно открыть новый сезон. Местом сбора любителей мотокультуры с 10 утра станет смотровая площадка Воробьёвых гор. В час дня стартует мотопарад. Маршрут затронет исторические центры столицы и завершится возвращением на Воробьёвы горы, где гостей ждет насыщенная программа до 6 вечера. Московским школьникам помогут определиться с карьерой в IT. Для учеников 7-11 классов создан бесплатный проект «Загляни в IT» с Яндекс.Музеем. Он поможет школьникам разобраться в мире информационных технологий, узнать, как устроена индустрия, попробовать себя в разных ролях от разработчика до дизайнера и осознанно подойти к выбору будущего образования. Учителя смогут зарегистрировать свои классы для посещения на сайте проекта или через форму на портале mos.ru. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Всем доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем, доброе утро, еще раз добрый день. Это крутой уикенд, абсолютная правда. У нас в этом часе музыкальный такой час будет даблхит. Если ты не знаешь, как выбрать любимца, как его поддержать, как сделать так, чтобы твой любимый артист звучал два трека подряд. Конечно, я тебе все расскажу, но главная подсказка — наша группа ВК. Там всегда все подробности, так что заходи ВКонтакте, Европа Плюс, официальное сообщество, хотя ты наверняка уже и так. Битва скоро, буквально пара минут. Готовься!

0: на Европе плюс.
1: Доброе утро! Привет, здравствуйте! Это дабл-хит в крутом уикенде на Европе плюс. Суперзвезды! Суперзвезды, твои любимцы, наверняка. И, конечно же, твой голос нужен в нашей официальной группе ВК. Заходи, голосуй, выбирай одного из артистов, о которых сейчас тебе расскажу. Значит, две легенды. Кстати, недавний один гость России, а другой нет, тоже приезжал, тоже выступал у нас в Москве, насколько я помню. Значит, первый это продюсер, который однажды создал бит, используя звуки детского смеха, шумы и вообще всякие разные звуки, записанные прямо на улице. Его необычный стиль потом стали копировать по всему миру. Он, конечно, потому что это легендарный хитмейкер, а зовут его Timbaland. Сейчас будет. Это он. А еще, конечно же, есть артист, который взял себе псевдоним в честь родного штата. Если произнести его сценическое имя быстро, получится название солнечного региона Соединенных Штатов. Это величайший Фло Райда. Вот какие артисты в этот раз. Две легенды — это Timbaland и Фло Райда. И тебе, конечно, надо решить, кто лучше из них, либо Timbaland, либо Фло Райда, один из хитмейкеров, станет лучшим, единственный станет лучшим в этой битве. Голосуй за них в нашей официальной группе ВК. Проголосуй, кто голосов насобирает больше, какой из артистов, того будем слушать в двойном объеме совсем скоро, так что не тормози, голосуй.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: Европе плюс. Все, будем считать голоса, подводить итоги битвы легендарных артистов. Timbaland и Flo Rida, два хитмейкера, не только для себя творящие, но и для всех в округе. И расскажу тебе, кто стал лучшим и насобирал больше голосов в нашей официальной группе ВКонтакте. В начале карьеры этот парень, музыкант, артист, работал диджеем на местной радиостанции. Получается, все, коллеги. А позже помог запустить музыкальную карьеру сразу нескольких суперзвезд нулевых. 70% голосов за величайшего Timbaland'а в этой битве. Вот так вот, это ваш любимец, вы за него проголосовали. Будем прямо сейчас в крутом уикенде слушать два трека Timbaland'а. Погнали!
1: Дабл хит на Европе+.

0: Павлик, Тимбаленд, конечно, вместе с ними, естественно. Он победитель дабл-хита, Тимбаленд, продюсер, основатель самых крутых треков в мире. Можно и так сказать. И два трека его. До этого, до Apologize, The Way I Are, трек с Кэрри Хилсон, который был записан вместе. В общем, Тимбаленд, легенда, твой любимец и победитель дабл-хита. Само собой, вот тебе и два его трека. А впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет Сара Коннор и Just One Last Dance. Будет Алекс Уоррен с работы Fever Dream. А будет, конечно, гороскоп в крутом уикенде. Дождись!
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп на сегодня 16 мая. Овны, партнеры и коллеги прислушаются к вашему мнению, так что не бойтесь им поделиться. Тельцы, позвольте себе проявить слабость и показать свои истинные чувства. Близнецы вам предоставят возможность отвлечься и отдохнуть от нескончаемых дел. Раки, не бойтесь менять планы на ходу и подстраиваться под неожиданные ситуации. Львы, без настойчивости и даже небольшой наглости сегодня не обойтись. Девы, даже если вы что-то делали много раз, то все равно проверяйте результат. Весы и отношения с близкими изменятся в лучшую сторону, если вы, конечно, подпустите их ближе. Скорпионы, не спешите избавляться от того, что сейчас кажется ненужным. Стрельцы, звезды намекают, что пора бы вам в отпуск. Конкретика есть прям четко. Едьте в отпуск или идите в отпуск. Козероги, сначала тщательно изучите все условия, а потом уже принимайте предложение. Водолеи, отвечайте ли на знаки судьбы, это только вам решать. И рыбы, вы получите толковые советы и сразу сможете их применить в деле.

Мари Краймбрери в крутом уикенде. История «Давай не ждать». Трек, который уже на этой неделе забрался аж на 26 место в нашем чарте в Еврохите, в Еврохит ТОП 40. Поддержи Мари, если тебе она нравится. Нравится ее творчество. Голосуй europaplus.ru. Наше мобильное приложение. Welcome. Что, как говорится, еще мы, конечно, слушаем с тобой дальше лучшую музыку. У нас ее много. Пока ждем, в следующем часе еще будут игры и так далее. То есть тут твой любимый контент. Есть еще, конечно, и музыка. «Медуза», «Don't Wanna Go Home Tonight». Послушаем их работу. Будет Оффенбах и классная танцевальная тема «Miles Away». Все это впереди.

0: король. Хотя есть еще пара артистов, которые с ним могут поспорить за этот титул. Например, это Ашер и Чонгук. Их работа «Standing Next to You». Послушаем их скоро. Будет Дензел и танцевальная легендарная тема «You Spin Me Round». Конечно, будет продолжение крутого уикенда. В следующем часе подарки, контент. Все обязательно будет. Дождись. Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
8: Что ты задумал?
7: Самара Уивинг снова в игре.
9: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
8: Не сдерживай себя!
7: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
10: 17+. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

танцевальный хит от Дензела «You Spin Me Round» в конце часа на Европе+. Плюс впереди больше хитов и больше музыки, продолжение крутого уикенда, подарки, контент, все будет. Горячая новинка будет и игра под названием «Утки» с классным подарком внутри. Все впереди.

0: В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. В Миноборнауке рассказали о бюджетных местах в вузах. В гидромедцентре предупредили об аномальной жаре. И до конца года в России будут еще 3 короткие рабочие недели. Об этом прямо сейчас. Итак, на новый учебный год в российских вузах выделено больше 620 тысяч бюджетных мест. Их наибольшее количество отмечается в Уральском федеральном университете, МГУ и Казанском федеральном университете. В пятерку также вошли Петербургский политехнический университет и Высшая школа экономики. Как сообщили в Миноборнауке, всего программы высшего образования реализует в стране около 1300 государственных и частных вузов. Падение ввода жилья является следствием охлаждения ипотеки в 2024 году, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала объем ввода сократился в годовом выражении на 28% до 23 миллионов квадратных метров. Вице-премьер отметил, что у инвестиционно-строительного цикла волнообразный характер, и в моменты снижения надо готовиться к новому подъему. В гидромедцентре предупредили об аномальной жаре в столичном регионе на следующей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. В дневные часы столбики термометров будут показывать до 32 градусов. По прогнозу, помимо Москвы и Подмосковья, аномальная жара ожидается также во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях. Количество круглосуточных магазинов в России за год упало более чем на 5%. Они закрываются из-за роста расходов, падения продаж и развития онлайн-продаж с доставкой. Как пишет «Коммерсант», переход граждан к сберегательной модели дополнительно сократил ночной трафик магазинов. Наибольшая доля точек, работающих в формате 24 часа в сутки, в Петербурге – более 22%. Также в тройке лидеров – Краснодар и Омск. До конца года россиян ожидают еще 3 короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. День России в этом году выпал на пятницу, поэтому выходные продлятся 3 дня с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная неделя будет в ноябре. День народного единства выпадает на среду, поэтому праздничный выходной разделит рабочую неделю на 2 части по 2 дня. Ну а завершит этот год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 будет выходным. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Всем чудесного дня.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6 плюс.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Это крутой уикенд. План такой у нас на этот час. Раздавать подарки, вы их будете забирать, слушать классную музыку, в том числе новинки. У нас есть горячая новинка совсем скоро. И, да ладно, без спойлеров. Ты хотел сказать, к чему приурочено, к какому событию интересному, весомому, скажем так. Ну, чуть попозже. Конечно, будет игра «Утки», внутри эксклюзивный мерч наш от Европы Плюс. Все будет. Будет и классная музыка. Естественно, Рау Алехандро и Russian, их новинка «Понга». Будет Дэйв и Тэмс, красивая история, «Rain Dance». Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Что за трек, ребята, в крутом уикенде? Что за трек? Мы этот трек часто будем слушать этим летом. А все потому, что это официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде, Мексике. Это величайшая Шакира, которая не впервые уже записывает саундтрек к чемпионатам, олимпиадам и так далее, и так далее. Вместе с ней музыкант по имени Burna Boy. Их работа «Дай, дай» сегодня в крутом уикенде в качестве горячей новинки.

Это команда BTS, их история Swim, кей-поп-суперзвезды здесь на Европе Плюс. У нас много артистов топовых впереди. Будет Tokyo Hotel, их поп-рок тема Love Who Loves You Back. Ну, там танцевальные тоже внутри, Earbox и Graceland. А еще наш будущий герой Ваня Дмитриенко, мы, конечно, ты знаешь, на него разыгрываем. На его шоу большое разыгрываем билеты, аж 100 билетов. Так что обязательно заходи на europaplus.ru, почитай, когда, ну, я тебе скажу, когда. С понедельника все начнется. Но заходи на сайт, почитай там все, все подробности, когда и почему и где, конечно. Еще, я тебе напомню, что у нас совсем скоро будет игра «Утки» в крутом уикенде. Там тоже будут подарки, тоже крутые. Дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд, продолжается игра «Утки» нас ждет. И, конечно, подарки тебя тоже ждут прямо сейчас, если ты хочешь себе забрать классный мерч эксклюзивно от Европы+. Плюс. Звони обязательно 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495. Никакой подготовительной работы не надо, никаких подсказок не было, они тебе и не нужны, только твоя интуиция и все. Звони, мы тебя ждем, удачи!

0: узнаем, что я договариваю за него. Станислав, привет, доброе утро, здравствуй.
1: Доброе утро, здравствуй.
0: Привет, Станислав из Пятигорска и хочет выиграть подарок, говорит к нам, ну там нас наше общение началось с того, что до вас довольно сложно дозвониться, сказал Станислав. И это правда, потому что ты представляешь, сколько нам звонит людей прямо сейчас? Вот прямо сейчас, вот я смотрю на телефон, а у нас там звонки, много-много людей со всей страны, а повезло тебе, это ж круто, круто же.
1: Да, спасибо, очень приятно.
0: Ой, Станислав, давай мы с тобой сейчас настроимся на игру. Немножко выдохнем, чуть-чуть. Поверим в себя и послушаем задание. Ты готов? Все окей?
1: Да, готов, конечно.
0: Давай, у нас сегодня звезда, артист, певец, вообще любимчик миллионов, миллиардов. Его зовут Джастин Тимберлейк, мы его знаем, конечно, слушаем его песни, смотрим фильмы с ним, когда там он играл уже, и, точнее, еще играл, сейчас уже меньше, но тем не менее. И есть два факта о Джастине Тимберлейке. Один из этих фактов, который я тебе назову, он не настоящий, это вымышленный факт, как говорят, утка, да, то есть придуманный факт. Твоя цель — эту самую утку найти, если получится это сделать, то подарок твой. Есть наша фирменная термобутылка от Европа Плюс, эксклюзивный подарок, может достаться тебе. Пробуем?
1: Да, я готов.
0: Ну, погнали. Значит, Тимберлейк, да? Джастин Тимберлейк. И факт номер один. В детстве Джастин Тимберлейк участвовал в телешоу под названием «Клуб Микки Мауса». А был он там не один, а вместе, например, с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. Это первый факт. И второй факт. Джастин Тимберлейк однажды отказался от роли в фильме о Гарри Поттере, потому что побоялся летать на метле, то есть побоялся каких-то трюков и каскадерских вот этих всех штук. Вот такой второй факт. Как ты считаешь, где здесь утка? Какой из фактов не настоящий?
1: Я думаю, второй — это утка.
0: Это утка, мы думаем, что это второй. И я могу поздравить тебя, потому что это правда. Ни в каком фильме про Гарри Поттера он сниматься не хотел, а вот в клубе Микки Мауса, правда, участвовал. Это класс,
1: да,
0: это
1: спасибо.
0: Известный факт, и мы тебя с этим поздравляем. Ура! Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс ставится тебе. Все, ты доволен? Ты рад?
1: Более чем, спасибо большое.
0: Все, тебе хорошего дня, удачи, тебе хороших выходных. И, конечно, классной музыки. Впереди Лаурин, Warning Signs в крутом уикенде. Погнали!

0: Star, French Montana в крутом уикенде. Ever Since You Left Me. Так называется его тема. Больше хитов и больше музыки впереди. Разные направления, разные стили. Мы для тебя их готовим ежедневно. Кстати, не только здесь в эфире, но, конечно, и на нашем сайте europaplus.ru. В мобильном приложении есть музыкальные потоки. Можешь слушать и вот такое же что-то около хип-хопа, и может быть, роковое звучание. Ну, я про потоки говорю, что есть урбан поток, есть рок, так и называется. Кей-поп, музыка, пати. Тем более, пати сегодня актуальна. Выходные же, как-никак. Так что слушай. Еще, конечно, из пати у нас будет Джаспер Форкс, его история Real Flaws in You. А будет Дэвид Гетта и Айв. Супа Навала. Все послушаем до конца часа.
1: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

0: Питер Форкс, классика Ring of Love in You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, продолжение крутого уикенда вместе с Дабл Хитом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 11 часов утра.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду для вас ставить любимцев ваших, музыкальных, конечно. И буду ставить прям много. Можно два трека подряд послушать. Это, конечно, речь про дабл-хит, естественно. А мы его ждем. Расскажу чуть попозже, кто в героях. Расскажу сейчас, где надо будет голосовать. Можешь уже заходить в нашу группу ВК. Там все подробности скоро будут, так что дождись. Пока мы ждем старта этой битвы, будем слушать Авалона Рокстона и его Vertigo. Крутой уикенд.

0: Европе плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Это даблхит на Европе плюс в крутом уикенде. Что за легенды? Что за легенды будут в этой битве? Электронные суперстары. Я уверен, что тебе они нравятся. Ты таких парней любишь. И таких музыкантов. И, конечно, заходи в нашу группу в ВК, в официальное сообщество ВКонтакте. Там можно будет выбрать одного из артистов. Рассказываю про них. Эта группа прославилась своими безумными живыми шоу. На концертах часто используется пиротехника. Все это поджигается. Все это сверкает. А фронтмен мог за вечер сменить несколько ярких образов. Такое типичное выступление группы «Скутер». А еще есть команда, точнее, артист. У него есть команда, ну ладно. Именно после клипа с танцующими строителями весь мир заговорил об этом итальянском диджее. Видео стало одним из самых обсуждаемых в начале нулевых. Конечно, это Бенни Бенасси. Ну, мы знаем. Ну, satisfaction полный. Ну и, конечно, надо зайти в нашу группу ВКонтакте, наше официальное сообщество в ВК, и проголосовать там за одного из артистов, Эли Скутер или Бенни Бенасси, кто тебе больше нравится, за того проголосуй буквально несколько минут, и мы будем подводить итоги, кто станет лучшим, того послушаем в двойном объеме, два трека подряд.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: Европе плюс. Посмотрим на итоги битвы в WTA. И есть два артиста. Суперзвезды, ну там, точнее, в составе команды Scooter много музыкантов, но тем не менее у них есть солист. Вы, конечно, его все помните, такой с прической, светлой, кричащий. HP Baxter, так его зовут. Есть еще, конечно, Бенни Бенасси. Оба суперстары, и тот, и другой. И кто стал лучшим, рассказываю. Кто победил в нашей группе ВК в голосовании. Этот музыкант начал карьеру в небольшом семейном бизнесе. Но как-то так случилось, что судьба позже привела его к премии Грэмми даже. Вот так бывает. Грэмми он получил за ремикс для мировой поп-суперстар. С результатом 60% голосов в нашей группе ВК победил Бенни Бенасси, итальянский суперстар, электронный и не только. Будем слушать прямо сейчас два его трека в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction, satisfaction.

Electronic Superstar, Бенни Бенасси и два его трека. Бенни, победитель дабл-хита, одолел команду Скутер, ни много ни мало в нашем сообществе в ВК, в нашей группе ВКонтакте. И вот тебе два его трека. Beautiful People, их совместная тема с Крисом Брауном. До этого слушали Satisfaction. Ну, класс, это база, это классика. Впереди больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет Serial. Тоже такая известная нам работа, немножко обновленная. Stumbling In. Будет Swanky Tunes и Fix Me. А еще Зейн и его поп-рок-баллада Die For Me. Все это впереди.

Это «Елка в крутом уикенде», ее работа проще прямо сейчас. Прямо сейчас, кстати, занимает 24 место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Вчера мы подвели итоги недели. Если ты пропустил вчерашний выпуск, то можно послушать его сегодня. Сейчас проверим, посмотрим в 16.00, проверим себя. Все верно. В 16.00 по Москве. Обязательно послушай, Еврохит ТОП-40 будет. И, конечно, будет «Хужель», трек под названием «Jamaican», послушаем. Будет «Клан Карусел» и классная танцевальная тема «Ride». Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

0: Это Камон, на Токио Отел и поп-рок суперхит California Nights в крутом уикенде на Европе Плюс. До конца часа мы послушаем еще одну роковую тему, но, правда, в танцевальной интерпретации. In the Shadows от The Rasmus будет и дэнс-поп хитовая тема от Миши Миллера, Алекс Вилея. Бам-бам-бам. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну, правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва. Улица Красная. Песня. Дом 24. Этаж 7. Помещение 1. Кабинет 61.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Anonymous, In the Shadows. Что так, я напугал тебя?
1: Я тут сплю просто иногда.
0: Макс Филин сидит.
1: Разбудили опять.
0: Поспал немножко.
1: Целых 6 часов.
0: Решил вздремнуть чуть-чуть. Просыпайся, все. Выходи из тени.
1: На самом деле, тебе спасибо большое за твой крутой уикенд.
0: Пожалуйста.
1: Разбудил всех нас. Дальше здесь мы будем слушать больше хитов и больше музыки. Рэй Далтон впереди. All We Got. Будет Finau и The Warning. To Carazon. А еще Кельвин Харрис и Джон Ньюман впереди. Blame. Европа Плюс. Радио.

плюс и мод. Мы умеем разное. Мы находим самые классные треки из каждого жанра и получаем больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите. Кстати, сегодня суббота, и это уже не намек, а настоящие выходные. Уикенд продолжим, будем отдыхать дальше. С Майли Сайрус, ее End of the World уже через пару минут. Также скоро здесь Бибер Экса, а еще проект Медуза. Меня зовут Макс Филин. Всем привет и всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

Тони 25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Да, там будет мощно, там будет танцевально. Включайтесь, и шоу Residents тоже в 22 не пропускайте. Пока же, если вдруг ситуация романтика, медленные танцы тоже будут. Впереди роскошная баллада Redemption от Дуэта Хёртс. Будет еще Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. И через пару минут здесь классный, клевый парень Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: августа 70 тысяч человек, и это будет самый молодой артист, который собрал такую площадку. Воу! Да, воу, конечно. Вы будете там тоже, мы так решили. Все подробности на нашем официальном сайте. Слушай Европу Плюс, забирай свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Розыгрыш также проходит и в нашем сообществе ВКонтакте.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 118-774-664-62-60. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
12: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
11: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
13: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
14: 18+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нет Рики Мартина, даже не зовите нас на эту тусовку. А, кстати, у нас Рики Мартин есть, да. Поэтому всем блин, на видолока. Все остаемся здесь и получаем от Европы Плюс еще больше хитов и больше музыки, но уже в часе новом. Всем welcome. И, пожалуй, Рики Мартина мы забираем с собой.
1: Европа Плюс. Радио номер.

Mr. Know It All. Да, классная тема. Если нравится, голосуйте за Тедди на нашем сайте europaplus.ru в чарте Еврохит ТОП 40. Тедди, правда, невероятен. Если вдруг надо замешать все жанры музыки в одном треке и сделать из этого хит, это Тедди Свим сюда. Кантри, блюз, соул, R&B, все это вместе делает Тедди Свим. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. В третьем Мари Краймбрери будет Робин Шульц, Топики, Оакс, еще Брак Секстен. И, конечно, не пропускай афишу на уикенд.

0: удалось поговорить с Маратом Бекметовым. И у нас есть такая возможность. Да, дорогу Марату все сейчас расскажет, где и как красиво провести время в столице. Встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Одно из главных событий этого дня – акция «Ночь в музее». В этом году она объединит больше 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всей Москве. Это музеи, выставочные залы, библиотеки, парки и другие площадки. Старт акции дадут в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, а на концерте прозвучат вокальные произведения 16-19 веков. Московский зоопарк сегодня будет работать до полуночи. Посетителей ждет выставка о животных-покорителях космоса, кинопоказы, выставка мотоциклов и другой арт-техники, выпуск летучих мышей, специальная иммерсивная программа о многогранности России с артистами в светящихся анималистичных костюмах. Добавлю, что с 6 вечера до полуночи вход в московский зоопарк будет бесплатным для всех категорий граждан. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам и лекция о влиянии прогресса на моду. В Дарвиновском музее состоится презентация коллекции «Самые-самые динозавры». А в музее космонавтики на выставке «Фантастический костюм» покажут образцы образа героев вселенной писателя-фантаста Кира Булычева. Ну а артисты Ленкома Марка Захарова на двух площадках музея Есенина представят иммерсивный квест-спектакль. Ознакомиться с полной программой «Ночи в музее» и зарегистрироваться можно на сайте акции. Парк «Сокольники» сегодня отмечает свое 95-летие. Для посетителей приготовили насыщенную программу. Вас ждут выступления музыкальных коллективов, кавер-групп, джаз-бенда, хора и диджей-сет. В программе также танцевальные флешмобы, научные мыльные шоу, анимации, дачные игры. Для любителей творчества организуют мастер-классы. Мероприятия пройдут на нескольких площадках. У главного фонтана, в ротонде, беседки Большого Розария, у Золотого пруда и перед аллеей арок. Вход свободный. Сегодня же на смотровой площадке Воробьёвых гор проходит Московский мотофестиваль. Это ежегодная встреча байкеров и зрителей, которая дает официальный старт мотосезону. Площадка работает как открытый городской праздник. Приедут представители более чем 30 мотоклубов, любители техники и коллекционеры кастомных мотоциклов. На протяжении дня гости смогут наблюдать показательные заезды, живую роспись шлемов и концерт. Есть зоны для детей, игровые площадки, фотозоны и полевая кухня. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самому интересному. Интересные места Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

будем танцевать, как завещала Мари Краймбрери. Через пару минут с нами трек Galaxy от проекта Kungs. Встретим также Сиу и ее Unstoppable. А еще скоро здесь Биби Рекс и Faithless New Religion.

0: какие-то новые подвиги в своей жизни. Так что, если у вас пока еще это не произошло, не переживайте, ребята. У нас еще есть 2 недели мая, и за эти 2 недели все может произойти. И мы надеемся, что только хорошее, конечно, только лучшее. Как и здесь, на Европе Плюс, лучшие хиты этой планеты впереди ждут нас. И они, правда, лучшие. Просто послушайте. Это Dua Lipa, Illusion, а еще The Cranberries и легендарная вещица Zombie.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ».

0: услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Абсолютные легенды. Главный актуальный вопрос. Зомби, The Cranberries. В финале этого часа. Здесь на радиостанции номер один России. Это было мощно. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов, больше музыки. С нами The Sugar Babes, Stronger. Встретим также Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait. А еще впереди здесь Avalon Roxton, Where To Go и Alok, Ziba и Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: Европа Плюс. Радио номер

20.00 заиграет здесь на Европе Плюс ТОП КЛАБ ЧАРТ. Да, 25 лучших электронных танцевальных треков этой недели. Пропускать нельзя, включаться можно, танцевать можно. И слушать запись ТОП КЛАБ ЧАРТ, подкаст тоже везде можно, на всех цифровых площадках. Пока же сделаем гоу дальше. Через пару минут здесь будет классная работа от Али Фармина, Body Talk. Еще встретим Чарли Пута и Селены Гомес, We Don't Talk Anymore и Хью Джель, Солто. Скоро!

поделившись с нами кое-что про лето. Да, заметки про лето — это всегда приятно. На этот раз это Alma Summer Really Heard Us. Встретим Ваню Дмитриенко, будет играть его ртуть. И через пару минут здесь мистер Зейн и

0: вечером по будням на Европе Плюс.
1: Так, вы, случайно, не одна семья? Игорь, Марина?
2: Нет.
3: Точно в разных машинах?
4: Не-не, в разных.
1: Ну-ка, Игорь, можешь громко крикнуть? Марина!
4: Марина! Да, Игорь!
1: Да звучите как семья, ну что вы обманываете?
3: Да, Игорь, зачем кричишь, когда вы сидите?
1: Не, при чем, знаешь, не дай, Игорь. Да, милый. О, Игорь!
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксплантикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксплантикс ЕТ». Слушайте тишину.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
12: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
16: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

Домиником Файком. Большой привет, это Европа Плюс. 15.20 столица, мы отдыхаем дальше. Здесь в планах встреча с Алексом Уорреном. Через пару минут все будет. Ловите его работу Fever Dream. Еще впереди классные поп-рокеры One Republic. На этот раз компании Alessa, If I Lose Myself и Do It Hurts, Purple Disco Machine сделают это Wonderful Life версия 2025. Все эти хиты впереди на Европе Плюс. Всем классного уикенда!

что на Европе Плюс. Проще говорить, надо быть ёлка. И это, конечно, легко сказать, когда суббота, а когда понедельник будет, что будем делать? А? Да, ну на самом деле с понедельником у нас тоже есть выход. Мы легко разберемся, когда у нас есть что? Бригада У. С 7 до 10 с нолями по Москве. Включаемся в утро каждого буднего дня. Вэл и Вики знают, что делать, как правильно проснуться, да? С какой-то ноги встать и вообще имеет ли это значение? Короче, включаемся в бригаду У. Там можно и сейф взломать, и деньги забрать, и просто классно провести время, и, конечно, музыку послушать. Что касается музыки, дальше здесь Pinau и Tubonin, Tucarason, еще будет Джастин Бибер и Бруно Марс. Да, крутые ребята впереди ждут нас. I Just Might от Бруно. Скоро-скоро.

0: могли бы вы сделать следующим летом 2026? Например, оказаться в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко. Как? Бесплатно. Европа Плюс устроит все. Как? Узнаем прямо сейчас.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
10: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
12: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
11: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
13: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
11: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
14: 18+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
19: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
20: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
1: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: из своего окружения, возможно, вы бы не увидели этих крутых танцев сейчас. Да, мы любим, мы обожаем Бритни и, конечно, ждем ее большого перформанса, о котором сейчас ходят слухи. Ну а пока узнаем, как там обстоят дела в нашем чарте Еврохит Топ 40. Кто они? 40 главных хитов этой недели.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве

0: слушает Европа Плюс. Впереди лучшие хиты недели. И ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего чарта. По пути встретим несколько новинок и треки, которые только могут попасть к нам в хит-парад. Все впереди, но сначала о том, кто нас приятно, конечно же, удивил в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют The Second Voice. Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фармен «Body Talk». Лидеры BTS «Swim». «Swim», да, те самые BTS, у которых сейчас глобальный мировой тур. И «Swim», конечно, есть в сет-листе их выступления. Ну, конечно, везде sold out, и BTS еще бы соскучились фанаты по их музыке. BTS номер один в прошлый раз, кто будет сегодня, возможно, снова они. Ну, давайте разбираться ступенька за ступенькой, приближаться к вершине. И на 40-м месте сегодня хит, который уже добирался до первого места 6 марта. И сегодня 16-я неделя у нас в чарте. Anyway, EJ, Out of My Body.

0: Еврохитов 40 за неделю с 35 на 39 место. Ну да, Рэйвен сегодня на грани вылета. Рэйвен Лене, который говорит, что самое прекрасное в музыке и в каждом новом проекте то, что с каждым из них мы кого-то теряем, кого-то приобретаем. И она очень благодарна за то время, когда люди с ней, когда они ее слушают, слушают ее треки.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте сегодня клан «Карусель» «Ride». С 33 на 37 Taylor Swift «The Fate of Ophelia». А вот выше на ступеньку на 36-м «Камрад Be Mine». Номер 35, и здесь сегодня первая новинка нашего чарта. Да, их будет сегодня немало, скажу я, забегая немного вперед. Итак, на 35 месте сегодня с нами впервые мод с хитом «Намек на нас».
2: 35 место.

0: 2010-м. Все это впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 34 на финише этой недели. Somber. И его мощнейший хит 12-12. С 28 на 33 Fast Boy. This feeling. А на 32-м месте This is it, Adora, мелодрама. Это у нас 26 на 31-й отправляется Post Malone, у которого как спросили, почему у него так много татуировок точно на лице. Он сказал, что это связано с его низкой самооценкой из-за неуверенности. Ему не нравится, как он выглядит, поэтому он набивает что-то крутое. Ему становится немного лучше, и он вообще перестает смущаться по поводу своей внешности. Post Malone, Colder.
2: 31 место.

0: Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Найл Хоран и Fatboy Slim выступят на Summertime Ball на стадионе Уэмбли 6 июня. 80-тысячный стадион увидит также Биби Рекса, Робин и новую Netflix-группу December 10.

Организаторы концерта пообещали и новые имена, которые наверняка уже в ближайшем будущем станут большими звездами. Крис Браун и его партнерша Джада Уоллес стали родителями. У пары родился сын. Браун уже воспитывает троих детей от других отношений. Что касается музыки, то Крис Браун анонсировал совместный тур с Ашером. И это несмотря на предстоящий суд в Англии по делу о нападении на музыкального продюсера в мае прошлого года. Судебное заседание назначено на октябрь. 4 сентября Натали Имбруглия возвращается с новым альбомом «Алгоритм» после пятилетнего перерыва. Имбруглия призналась, что записывала лонгплей в самый тяжелый период своей жизни. Лид-сингл с грядущего альбома «Upside Down» уже вышел. В записи участвовали Snow Patrol и Фрейзер Т. Смит. Также Натали Имбруглия собирается в этом году выступить на фестивалях в Великобритании, Испании и Мексике. Билли Айлиш признала, что едва не сорвала свою коллаборацию с Джастином Бибером на Коачелла. У нее подкосились ноги от страха и волнения. Хейли Бибер подтолкнула ее на сцену буквально за минуту до выхода. Выступление стало для Билли Айлиш, цитата, «нереальным жизненным моментом». Ведь это была ее детская мечта – выступить вместе с Джастином Бибером.

0: Девятое место. Еврохит топ 40 Европа плюс. Дебют недели. Кстати, лучшие еще только на горизонте.
1: Только впереди.
0: Ну, а это Кужели, Солто, Джамакин, Бам-Бам. А вот следующий трек только может стать у нас абсолютным, а значит, 100% хитом. Надеюсь, так и будет. Tied Up. Это Халид и Лауф.
2: Еврохит топ 40.

0: As I fall into your pattern. Да, нереально красивая история. Tied Up. Это Khalid и Lauv. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Вот в чем вопрос. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Надеюсь, все-таки плюсов в этом треке ты найдешь больше. Ну и вспоминаем трек, который в 2010 году 5 раз был на первом месте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Да уж, точно, абсолютно всем хитам хит. Love the way you lie. Eminem и Rihanna.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

номер один в 2010 году у нас в чарте в Еврохит 40 на Европе плюс. Ну что, дальше у нас лучшие хиты этой недели. Да, возвращаемся к обратному отсчету из 24 на 28. Фрэнч Монтана, который любит иногда нагнать пафоса и глобальности, зато от души говорит. Вот, например, сказал, что когда записывает свои альбомы, его окружают разные люди, и многие из них являются одними из определяющих фигур музыки на рубеже веков. Вот так вот. Фрэнч Монтана, Ever Since You Left Me, прямо сейчас. 28.

Свое место, стремительный Френч Монтана, Ever Since You Left Me, на Европе Плюс, Еврохит Топ 40. А впереди, в ближайшие минуты, номер 27. И сегодня здесь тормознула группа One Republic. Ждем Give Me Something.

0: Republic, хитмейкеры со стажем на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 на этой неделе с 19 на 27 место уходят. Give me something. Кто оказался выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: С 30 на 26 место Мари Краймбрери. Давай не ждать. А на 25-м тормознул Авалон Рокстон. Vertigo. Прошлый раз 22 место, сегодня 24-е. Ёлка с милой, доброй историей, а главное, простой и доступный для восприятия. Короче, проще, проще. И прямо сейчас Ёлка.
1: 24-е место.

Женщина, она просто, но со смыслом, согласись. 22 на 24 место по итогам недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Ну, дальше у нас лучший новичок недели. И зовут его Алекс Уоррен, которому, кстати говоря, раньше не нравился его собственный голос в музыке, в песнях, которые он сочинял и писал. Но сейчас все совсем по-другому, совсем другое дело. И вообще, Алекс считает, что людям так нравится его музыка, потому что он поет о том, через что прошел когда-то сам. То есть он очень откровенен и честен в своих треках. Fever Dream, конечно же, не исключение.

0: 23 место. Лучший дебют недели. Еврохит топ 40 Европы плюс. Отличный старт, Алекс. Так, держать и только выше, и только вперед к вершине. Алекс Уоррен, номер 23. Fever Dream. А впереди, через пару минут, 22-я ступенька. Здесь сегодня Second Voice. Чуть позже Let Me Be.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
12: 18+. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: с вот этим своим хитом Tokyo Hotel в очередной раз подтвердили, что они профессионалы высочайшего класса. California Nights с 20 на 21 место Еврохитов 40 евро плюс. Ну что, лучшая двадцатка у нас уже на горизонте, но сначала хит, который только может ворваться к нам в чат. Называется он Satisfy. Это Calvin Harris и Jazzy.
1: Еврохит

0: подниматься к вершине Еврохит ТОП-40. В этом часе наша лучшая ударная горячая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересно намечается впереди. А также вспомним хит, который в 2007-м 42 недели уверенно держался в чарте Европа+. Ну и само собой узнаем, кто будет сегодня выше всех, круче всех. А вот о новичках недели еще раз вспомним прямо сейчас.
1: Европа+. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки этой недели. 35 место. Мод «Намек на нас». И еще один дебют. 29 позиция. Жерри Солта, Джамайган. Бам-бам. Лучший среди новых. Номер 23. Алекс Уоррен. «Fever Dream». А вот они покидают Еврохит ТОП-40. Ива Макс, Kill It Queen. В прошлый раз 38 место, но сегодня, увы, не в списке лучших хитов недели. Рэй, Where Is My Husband? Сорок одна неделя в Еврохит ТОП-40. Ordinary, Алекс Уоррен. Ну а что касается вершины, то пока на первом месте BTS со своим суперхитом

Ну, все узнаем в этом часе. Все по порядку номеров на экваторе. Сегодня трек, который уже 7 недель у нас в чарте. Сегодня на 20-м. Алок Зиба, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.

0: классный, классный во всех отношениях трек и взлет недели, плюс 10 строчек за неделю, за прошедшие 7 дней. Это Тедди Свимс. А все начиналось в 2023 году, когда он со своим хитом «Lose Control» попал на 99-е место в авторитетный Billboard 100 и долгие 32 недели тогда шагал к вершине чарта Billboard 100. И, между прочим, это самый длинный, самый долгий путь к первому месту в истории авторитетного хит-парада Billboard 100. Тедди Свимс, взлет недели, но кто чуть ближе к вершине оказался сейчас, узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Лирик кассеты. Я 17-я ступенька.

0: вот с 18 на 16 Holy Flame. Тону, тону. Одна ступенька, и у него тоже Ваня Дмитриенко, ртуть. И не забудь, что с понедельника, с 18 мая, ловим сигнал в эфире Европы Плюс, выигрываем билеты на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках 2 августа. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: 15 место.

0: 5 недель в чарте Европа плюс Еврохитов 40. Пиковая позиция номер 6, 24 апреля дело было. Но сегодня под номером 14 в Еврохитов 40 на Европе плюс Galaxy. И это Кунгс.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. И сегодня здесь, на этой ступеньке, Тиесто, Beautiful Places. Выше на одну строчку Али Фармен, Body Talk. Ну а с 4 на 11 место тот, чей имидж неразрывно связан с его маской. И он говорит, что маска всегда была чем-то большим, чем просто анонимность. Это символ единства и идеи каких-то. По его мнению, это именно так и никак иначе. Алан Уокер прямо сейчас, Broken Strings.
2: 11 место.

Европе Плюс в Еврохитов 44-го на 11 место Алан Уокер. А впереди уже лучшая десятка недели, и в ней удержались Оффенбах с 9 на 10 место. Впереди Miles Away.

0: 42 недели, рекордные 42 недели в 2007 году у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс. Ну да, следующему треку, конечно, есть к чему стремиться, стремиться к чему, к таким цифрам глобальным, как 42 недели, например, но для начала хотя бы нужно попасть к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Еврохит. Прогноз.
0: А это Инна и Матома, Dream Out Loud. Ждем в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс.

0: чарте, в чарте Европа Плюс Еврохит Топ 40. Это Dream Out Loud, это Инна и Матома. Наш, да, и прогноз, Еврохит прогноз. Надеюсь, через неделю уже на какой-то ступеньке, на какой-то строчке будут Инна и Матома. Ну а дальше, дальше лучшие хиты этой недели. И 6 на 9 место, то есть удержались горячие десятки. Дэвид Тэмс. Прямо сейчас Rain Dance.
1: Девятое

0: На восьмом сегодня отметился хит, который уже 12 недель у нас в чарте. Называется он Graceland, это Yearbox. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Розалия получит премию Ivor Novello как международный автор песен года. Награда за ее мультиязычный альбом, записанный на 13 языках. В этом году певица также взяла Brit Award как лучшая международная артистка и была признана женщиной года Billboard Latin Woman in Music. Церемония вручения Ivor Novello пройдет 21 мая в Лондоне. Тейлор Свифт опровергла слухи о ссоре с продюсером Джеком Антонов, назвав его одним из лучших друзей. Тейлор сказала, что всегда расширяет круг тех, с кем она сотрудничает, и не видит в этом проблем. Сам же Джек Антонов, в свою очередь, признался, что не считает нормальным работать с одними и теми же людьми постоянно. Мадонна выпустила дуэт с Сабриной Карпентер «Bring Your Love». Это первый сингл с грядущего альбома поп-королевы «Confessions 2», который выходит 3 июля. Трек вживую впервые прозвучал на Коачелла при полном восторге публики. Сам же грядущий альбом Мадонны создан в соавторстве со Стюартом Прайсом, работавшим с Мадонной над «Confessions on a Dance Floor» в 2005. Тайла признала, что мечтает о коллаборации с Pink Panthers. По словам Тайлы, ее продакшн идеально подходит для музыкальных экспериментов. Свой последний дуэт с Зара Ларсон она описала как запись с подругой, отметив, что они по-настоящему чувствуют друг друга. Напомню, альбом Тайлы «A Pop» с хитами «Chanel» и «She Did It Again» выходит 24 июля.

0: несколько строчек.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 13 на 7 за эти 7 дней. Боб Синклар и Кайза, I can't wait. Номер 6. Эбон, Hello. А дальше Бруно Марс, который говорит, что музыка — это целая наука, где ты смешиваешь разные ингредиенты, пока вот эта смесь не превратится в невероятное зелье. И вообще Бруно говорит, что своей музыкой может гораздо лучше и больше рассказать, чем что-то сказать словами. Бруно Марс, I Just Might.
1: Пятое место.

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 13+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
7: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

со второго на третье место. Стремительной вибрацией Faces New Religion в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот с третьего на второе перебирается Зейн, который в своих интервью не прочь пофилософствовать. Как-то он сказал, что жизнь забавная штука. В ту минуту, когда ты думаешь, что все понял, что-то приходит и переворачивает все с ног на голову. Ну что, бывает. Зейн прямо сейчас.

0: В шаге от вершины сегодня Еврохит Топ 40 Европа Зейн Die For Me. В прошлый раз третье место, сегодня второе. Ну а впереди номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся быстренько по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Offenbach, Miles Away. Номер девять. Дэйв и Тэмс с потрясающе красивой историей. Rain Dance. С 10 на 8 Yearbooks, Graceland. Номер 7. Bob Sinclair and Kaiser, I Can't Wait. Шестое место занимает Эммен, Hollow. На пятое поднимается Bruno Mars, I Just Might. Номер четыре, Brax XTN, Paid to Exist. На третьем остановились Bibi Rexha и Faceless, New Religion. Вот с третьего на второе перебирается Зейн. Die for me. Ну а теперь самая вершина. И здесь хит, который 5 недель у нас в чарте. И за эти 5 недель уже второй раз подряд выше всех. Все верно. Они BTS. Swimmer.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Еврохит Топ 40 Европы с BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Мария Краймбрери на Европе Плюс. Давай отдыхать. Суббота, вечер, май, теплый вечер. В общем, все, что нужно, есть для того, чтобы отлично провести.

время. Ну, еще отличной музыки много, конечно же, здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее. Доминик Фанк у нас на подходе. Услышим Baby Doll. И дождемся немного Drum and Bass от Cartoon on the Break of Dawn. Через пару минут...

Доминик Фанк на Европе Плюс, его завирусившийся хит «Baby Doll». 18 часов 35 минут по Москве. Всем привет. Ну, сегодня будет много электронных хитов у нас и танцевальной музыки. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденс, так что обязательно подключайтесь к нашей субботней вечерине. Пока же далее движемся вместе с Алексом Вороном, услышим «Fever Dream». И Боб Синклар и Кайзе тоже здесь. «I Can't Wait» совсем скоро.

0: Bob Sinclair и Казя на Европе Плюс. I can't wait. Ну, кто ждет, не дождется, когда мы начнем разыгрывать билеты на шоу Вани Дмитриенко. Скоро, очень скоро, да, все случится. Уже 18 мая мы стартуем. Это послезавтра, так что следите за эфиром. Заходите, если что, за подробностями к нам на сайт europaplus.ru. Там все есть, 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Раздавать будем здесь, на Европе Плюс. А пока же движемся далее вместе с Black Eyed Peas. Услышим Just Can't Get Enough и Феликс Ян и Шуз тоже с нами. Walk With Me. Дождемся.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Проспа и Клуни. Free Your Mind. Наш резидент Эспайр и Love Again. А еще Каша и Кашин. Catch.
1: С 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
10: Не сдерживай себя!
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
12: 17+. Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Future.
1: Black Eyed Peas на Европе Плюс, Just Can't Get Enough, финале этого часа. Дальше продвигаемся тоже очень ритмично и нескучно, еще больше классных хитов. Заряжаем в часе новом на старте BTS, Swim, лучший трек нашего чарта, кстати, по итогам этой недели, так что ловите. Всем отличного вечера.
2: Европа Плюс, радио номер один в России.
1: Yeah. 19:00 в Москве.

0: Corazon. Такой летний сердечный привет всем от Now is the Warning на Европе Плюс. 19:20 в Москве. Ну, до лета совсем чуть-чуть. Погода уже очень даже радует. Так что дальше прогреваем обстановку горячими хитами тоже здесь на Европе Плюс. Продвигаемся вместе с Brox XTN, Pay to Exist. И дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes. Скоро-скоро.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Ever Since You Left Me, стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, скоро будем переключаться на стильную электронную и танцевальную музыку. Через 25 минут уже стартует Топ Клаб Чарт. Послушаем 25 лучших клубных треков. Обязательно дождитесь, будет не скучно. Пока же ждем Ride от Glen Carousel и дождемся также Tokyo Hotel. California Nights совсем скоро.

0: Tokyo Hotel на Европе Плюс, California Nights. Ну, пусть за окном и не Калифорния, но вечер все равно отличный. Майский теплый вечер. Проводим его под лучшую музыку. Впереди у нас до финала часа Селена Гомес, Love You Like a Love Song. И дождемся Хужель, I Adore You на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
5: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
7: I'm here in sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Michael Love Song в финале этого часа. Дальше все песни будут в формате танцевальной электронной музыки. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова, танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Восемь вечера в Москве.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Всем привет, я Тимур Бодров. И в ближайшие 2 часа на Европе Плюс ваш официальный пропуск в эпицентр глобального рейва. Прямо сейчас стартует топ-клаб-чарт, и вас ждут главные электронные боевики, которые в эти дни, в эти ночи разрывают мировые танцполы. И разгоняем наш клубный локомотив без раскачки. На старте шоу встречайте Just The Way You Out, Милки и Мол Грэб.

0: Это, кстати, первая совместная работа австралийского хитмейкера Дом Долла и канадской легенды электрохауса Тига «Don't Worry, Baby». Это не просто трек, это ироничный sci-fi манифест о надежде на то, что когда-нибудь нас спасут инопланетяне от безумного современного мира искусственного интеллекта и соцсетей. Да, первая коллаба Дом Долла и Тига стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Ну а скоро резиденция и новая музыка от резидентов нашего шоу. Сегодня это Tech House оружие, созданное специально для прайм-тайма на танцполе. Будем слушать Club Go Crazy от Бьора.

Чистейший электронный адреналин каждую субботу на Европе Плюс. Мы на 20 месте и слушаем Illuminate, резидентов топ-клаб-чарта, дуэта Going Deeper.

0: суперхитом Ready or Not, и вот спустя 30 лет наш парень Томми Вейнетт превратил трек в бескомпромиссный, качающий Tech House боевик. Ready or Not сегодня на 18 месте.
1: Резиденция.
0: А сейчас время заглянуть в святая святых, в резиденцию. Здесь мы тестируем на прочность новый клубный снаряд нашего резидента. От Бьора. Club Go Crazy.

0: Дейзи Бьора создан для тотального разноса танцполов. Как вам, ребята, новинка? Стоит ли, по вашему мнению, ее ждать в следующем выпуске нашего шоу?
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: И во втором часе запустим еще один радар для потенциальных суперхитов. Будет рубрика «Перспектива». Ее героями станут Калвин Харрис и Джей-Зи с работой «Satisfy».

0: Топ Клаб Чарт. Ваш персональный аудиодопинг, одобренный Минздравом рейва. Мы на 17 месте, слушаем Love Again от Испая.
1: 17 место.

Плюс две позиции, 23 место у Hot Since 82 и Туибица. Ула-ла-ла. Паризи, Fred Again и This Is Real Disappear, 22. Вторая новинка на 21 строчке – это Don't Worry Baby от Дом Долла и Тига. This ain't the end. Двадцатку замыкает Going Deeper и Judgment – Illuminate. Да, слегка ухудшили стартовые показатели аниме Джоджи Beautiful, они 19-е. Став выше на 4 пункта на 18-м Tommy Vaynerd и Ready or Not. Номер 17. Aspire, Love Again. Девятая неделя в шоу для Going Deeper и Björk с работой Find You закончилась на 16-м месте. 15-ми финишировали Steve Angello и Basement Jaxx, Where's Your Head At? И да, ребята, если вы пропустили имя какого-то музыкального монстра, без паники, ровно в 10 вечера по Москве, как только отгремит последний бенгер нашего шоу, трек-лист появится на europoplus.ru. Там же можно слушать

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Слушаем клубные хиты, которые правят нашей планетой. Прямо сейчас. Got My Swag от нашего резидента Вайна Конгера.

0: Все чаще, выпустив великий гимн «Catch». В 2026-м эта история получила продолжение. Восходящая звезда, польская диджейка Каша, пересобрала трек, завернув пронзительный вокал в плотный и жирный мелодик техно-саунд. Новую версию играет около 100 мировых диджеев, включая Вайна Конгера, Армина Ван Бюрена, Алок, Going Deeper. Все это позволило Каше и Кошин и новой версии «Catch» добраться сегодня до 13-го места.
1: Радио номер один в России.
0: Субботняя столица, 21:00.

0: Слушаем самые востребованные клубные хиты планеты из сетов топовых российских и мировых диджеев. Это ТОП Клаб Чарт, это я, Тимур Бодров, и добро пожаловать во второй час шоу. Его открывают Медуза и Henry Chamomile, Don't Wanna Go Home.
1: 12 место.

1 в топ-клаб-чарте. Сегодня они восьмые. Так, пара минут терпения, и мы будем на 7-й строчке, а там микс качающего бразильского тек-хауса и британского синти-попа.

0: Лучшие треки сетов мировых российских диджеев. Один из них — это How Does It Feel, Dub Dogs, Fatso и Zark.
1: Седьмое место.

7 недель, за это время трек добрался до первого места. Сегодня трек от Дины Тёрли на 6-й строчке. А сейчас время годного олдскула, и в рубрике «Хит всех времен» нынче творится магия кинематографа. С нами легендарные The Chemical Brothers и хит 2015 года.

за мощный хип-хоп-вайб отвечал Q-Tip. В свое время трек даже номинировался на Грэмми, но его главный звездный час настал в этом году. После выхода трейлера фильма «Вершина» трек разлетелся на миллионы мемов, и это заставило весь мир судорожно шазамить данный плотный брейкбит-грув. А нам дало повод вспомнить шедевр химических братьев. The Chemical Brothers, Q-Tip, Go, только что в рубрике «Хит всех времен». А мы из 2015-го возвращаемся в 2026-й. Время вспомнить хиты на местах с 14 по 6. Ранее в шоу Вайн Конгер «Got My Swag». На 13 месте Каши и Кашин «Catch». Став выше на две строчки, на 12 позиции «Медуза» и «Henry Camomile» «Don't Wanna Go Home». Номер 11. James Hype, Trigger Finger. Десятку смыкает Фрэнки Ризарда, Шинджуку. Шестая неделя в шоу для трека Morning Coffee от Goodfella и Джит Уом закончилась на 9 месте. Восьмые. Another и 54 Ultra, Talk to You. Dub Dogs, Fatso и Zark, How Does It Feel, финишировали седьмыми. Шестое место у трека Acting Tough, Дина Тернли. Окей, продолжим на пятой строчке, а там главный австралийский блокбастер сезона.

По-моему, это можно назвать триумфальным возвращением в высшую лигу. Легендарный Afrojack в дуэте с Lucas and Steve выдал трек Control, ставший одним из самых востребованных в сетах мировых диджеев в этом сезоне. Парни взяли лучшие от андеграунда, добавили стадионного масштаба и захватили контроль над танцполами. На этой неделе Afrojack, Lucas and Steve с коллабой Control финишировали в одном шаге от вершины топ-клаб-чарта. Кто наш номер один? Услышим скоро. Также не пропустите далее.

0: Перспектива.
1: Ну а сейчас время включить солнце на максимум. В рубрике «Перспектива» главный претендент на звание абсолютного гимна этого лета. Слушаем «Satisfy» от Калвина Харриса и Джей-Зи.

0: Парень точно знает формулу идеального радиохита. Калвин Харрис в этом сезоне объединился с ирландской дивой Джези и подарил нам трек «Satisfy». Шотландец вернулся к своему эталонному сочному пиано-хаусу, под который предстоящим летом мы точно бросим все, возьмем холодный коктейль и устроим шумную пляжную вечеринку. Наш перспективный трек сегодня «Satisfy» от Калвина Харриса и Джези. До того, как мы насладимся хитом номером один, вспомним треки из первой пятерки, а это «Favor» Fisher & Tones & I. Взлетев на 8 строчек на 4-й позиции, Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. Со 2-го на 3-й опустились Mark Knight и Who, Clap Your Hands. Номер 2. Afrojack, Lucas & Steve, Control.
1: Идеальный саундтрек твоего уикенда.
2: Топ Клаб Чарт
1: на Европе Плюс.
0: Ну а теперь момент абсолютного триумфа. В 3-й раз подряд на вершине Топ Клаб Чарта Проспа и Клуни. Слушаем гимн абсолютной танцевальной свободы. Free Your Mind.
2: Первое место.

0: Европа+. Дверной гимн Free Your Mind не просто забирает золото, он оформил третью победу подряд и забрал корону 567-го выпуска. По-моему, абсолютное безальтернативное доминирование и главный клубный трек прямо сейчас. Аплодисменты трехкратным чемпионам Проспа, Клуни. Это высшая лига, как она есть.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Обратный отчет завершен, но вечеринка не должна заканчиваться. Если вы хотите заново пережить безумный драйв, подписывайтесь на подкаст Топ Клаб Чарт. Ваша поддержка, подписки, оценки, комменты – это главное топливо для нашего шоу. Делитесь подкастом с друзьями, ведь качественный клубный саунд заслуживает максимального охвата. Ну а теперь спасибо всем, прежде всего нашему саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП Клаб Чарт на Европе+. До встречи на самом большом радиотанцполе страны ровно через неделю. Пока.
2: ТОП Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi, Russia. This is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi, Europa Plus.
8: Hardwell here.
9: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residance.
1: Dance guru. Party leader.

0: Москве 23 часа. Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: Два часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus,
6: Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso,
8: and you are listening to Residence.
1: Dance Guru, Party Leader.

0: Residence.
1: Слушай онлайн на сайте residence.club. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В воскресенье, в столице полночь.

памяти навсегда. Собственно, то же самое произошло и с Домиником Файгом в треке под названием «Baby Doll», которым мы только что и насладились. И скажу больше, подобной и классной музыки мы будем наслаждаться всю ночь без перерывов. Лично я составлю компанию до 6 утра. Зовут меня Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. Никуда не расходимся и ловим еще один список треков, в котором French Montana, Max B, хип-хоп тема «Ever Since You Left Me». Еще послушаем бельгийца Стромае, легендарный хит «Papa Ute». Но сперва здесь девушка из Нью-Йорка, которая очень успешно смогла соединить поп-направление с элементами клубной музыки, причем немного в темных тонах. Это Brack 16, Paid to Exist, буквально через 2 минуты на Европе+.

Да, немного прокачались атмосферы нулевых, когда хип-хоп-культура просто захватила всю планету и дала немало различных направлений этого жанра. Но вот это чистая классика. Ever Since You Left Me. French Montana и Max B только что на

недель смогли покорить наш Еврохит ТОП-40 и побывать на вершине чарта. Хит под названием New Religion, чуть раньше Black Eyed Peas и Джей Балвин с треком, который был записан специально для третьей части «Плохих парней», треком «Ритма». Ну а еще раньше легенда Норвегии в мире электронной музыки, парень, который занимает 13-ю строчку среди лучших диджеев планеты. Алан Уокер и Broken Strings. Не пропусти.

0: лучших отечественных продюсеров. Это КДДК и Алекс Альта 1 and 2. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что смело остаемся с Европой Плюс и слушаем только правильную музыку.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Спасибо, что постоянно радует нас хорошей и приятной музыкой. Хит под названием «Проще» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Следующий на очереди у нас мастер уже соул-музыки Тедди Свимс с хитом «Mr. Now It All». Еще услышим парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово на электронной сцене, Али Фарбин и Рене Миллер с треком «Body Talk». И послушаем одну из мощнейших коллабораций последнего времени. Это Ашер и Чонгук с совместным творением «Standing Next to You».

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мистер Всезнайка, Дэнни Свимс, мистер Know It All на радиостанции номер один в России. Ну а что? Что знаем мы? А мы знаем, что впереди у нас еще один выходной, воскресенье, 17 мая, утро которого я советую встречать в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым, потому что у него есть все необходимое для правильного старта дня, много игр, много подарков, много интересного контента и дабл-хит. Так что начало дня ожидается очень даже насыщенным. Здесь на Европе Плюс стартуем в 8 утра и будем тебя ждать. А пока нашим настроением займутся Рехаб, проект Вайс и JP Cooper. Прокатимся вместе с ними на JetPlane. Услышим парня, который не только делает отличную музыку, а еще и выпускает стильную одежду. Это Зейн Малик, Die For Me, через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное, без остановки. Обещаю, услышим. Russian, Rao Alejandro, Wizkid, Ponga.

0: Бэтмен и Катрина Орайн, Broken Strings. А до финала часа с нами Джон Ньюман, Love Me Again и звездочки из Британии, Дуа Липа, суперхит Illusion.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

now. I used to dream about this. Never thought of it.

Недели так и не смогли прорваться в наш Еврохит ТОП-40, остались в листе ожидания, но на следующей неделе вполне смогут это сделать, и, конечно же, при нашей поддержке и наших голосах. Поэтому, кому понравился трек, заходим в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40 и жмем лайк напротив трека. В следующую пятницу посмотрим, не прошли ли наши старания даром. И пока раздаются сердечки на сайте, я расскажу, чего услышим далее. Например, крутых девчонок, Бейонсе и Шакиру, легендарных хит Beautiful Lair и послушаем Алекса Ворона и свежую вещицу Fever Dream.

Beautiful Places. О, да, здесь все, как любит Тиесто. Много прогрессивного транса и много элементов хаус-музыки, исключительно фирменный стиль этого диджея. Ну, а волшебный голос треку подарила певица из Америки Бриенна Грейс. Кто еще не добавил этот трек в свой плейлист, то рекомендую. И рекомендую не пропускать хиты, которые ждут нас на Европе Плюс в ближайшие 15 минут. Это Бруно Марс и 3 минуты чистейшего позитива под названием I Just Might. Еще услышим The Second Voice и Let Me Be французских электронщиков Offenbach. Hit Miles Away.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: музыки. Это Европа Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?